Юдумин был яшман, тро-тро. Серос голова, огне, мелсва, кра-кра, сера, огне, кра-кра, тро-тро. Анчанес, анчанес, няш, лету, няш, лету, няш. Тупо-жемень, плу-жемень. Лету, лету. Мегла-жемя, утра-жемя.